подать. Куницу-то мою зачем в поводь? Пару мешок курдить отмоет по фоть. И теперь видишь, ружа, мишка,